0: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души и сына, и живи здесь, и сия исполнение сокровища многих и жизнеподателю. Приди, селися, ныне, очисти, ныне, всякие скверны, и спаси, Боже, душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерти, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, проси беззаконие наше, святые, посети истели немощь наши, имя Твое градие, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, рися на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподаем самому Христу Царю и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во дни моления моему, внуши молитву не в устах красивых, от лица Твоего, судьба моя, и зайдет в очи мои, да видят правоты, искусил все сердце мое, посетил все ночью, искусил меня сии, и не обретися в меня неправды, когда не возглаголят уста мои, дел человеческие, застави сау всем Твоих, а сохрани. Господи, яко зеницу ока в крови крови Твоей, покрейши мя, от лица нечестивых, пострастших мя, врати мою душу мою, одержаша, пусть затворишь уста и глаголаши гордыню, изгоняющие меня, не обидоши мя, отмоши свои возложиши, помните на землю, объявши мя, колем готовно новый, як коски мин, обитаю в тайны, воскресни, Господи, предворе и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг, руки Твои я, Господи, от малых на земле раздели его животе их и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сыновья, оставишь останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насытившись в недавитимся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигаю душу мою, Боже мой, на Те упова, да не послужусь свой век, ниже да посмеются врази мои, и пусть терпящие Тя не последятся, да последятся беззаконные еще вообще. Пути Твоего, Господи, скажи мне, сидям Твои научи меня, настави меня истину Твою научи меня. Яко Ты, если Бог спас мой, Тебе терпеть весь день. Помяни щедроту Твою, Господи, милости Твоя, как Твоя суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни, помилости Твоей, помяни мы Тебя ради благости Твоя, Господи. Благ и прав, Господь, себе ради закона положи, совершаешь на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Си пути, Господи, милости и сына, заскаешь на завет Его, сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех во много есть. Кто еще лев боится, Господа, закона положить ему на пути Его же изволи. Душа Его благих во дворице и семью Его наследит землю. Держава, Господь, боящийся Его и завет Его и вид им. Отче мои, внуку Господа, который исторнет осети носи мои. Презрены меня, помилуй меня, как один род, низший есть мааза, скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изгиби меня, вижите смирение мое, труд мой, и остави все грехи моя. Вижте, враги мои, яко ты умножишься, и ненавидением неправильным возненавидишь меня, сохрани душу мою, и избави меня, да не послужу себя в кругах на тебя, не злови, прави, прилепях в земле, яко потерпев тебя, Господи, избави, Боже, Израиля, все скорби его, помилуй мой Боже, повелись милости Твоей, по множеству щедро Твоих, почисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой пред мною есть выну. Тебе единому согреши, лукавое пред Тобой сотвори, яко да оправдившися во славе всех Твоей и победишь им за судить детей. Себо беззаконие зачат мне есть мы, и в грязи родимой мать моя, себо истинно возлюбила себе известное и тайное премудрость Твоей вел мессии, покрепивши мій сопом і очищуйся, омиши мій почесні, вгубилюся. Стуку моєму вдася, радуйся, веселі, возродуйся, после смиренные, отроти лица Твоє от греху и все беззаконие мое чисти. Сердце чисто, созрежи во мне Божий Дух, храм подлуби в утренном моей. Не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Дух молодышь мне твоги мя. Научи беззаконные путем Твоими, чести век Тебя обратятся, избави мя от крови Божий, Боже, спасение мое, Бог, возрадуется язык Твоей правде Твоей. Господи, уст не мое, отверзаши уста, мов десят хвалу Твою. Я каши, Бог, хотелось и жертвы дал бы хубок, сожжение не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да сожжется стены Иерусалимская. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь Твоей тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастники, престолом наместник, апостолом был, деяние обрелось ей, боговдохновение, видение восхода до сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадалось и даже до крови. Священному ученичу Тимофея, моли Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, ты есть лоза истинная, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дней поспешит нам Бог спасения наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, из Тебя смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебя смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебя смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, проси беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши, мир Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як в небесе и на земле. Хлеба наш насущный, дажди нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Восвятителя благочестно пожив, и мучение путь прошед, и дроски угасились жертвы, и поборник был Твоему стаду богомудре, тем життя почитающие тайного пьемти, от бед избавленные, присни Твоими мольбами, Отче наш Тимофея. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле, поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, много милостивее, много благоутробнее. И же праведные любви и грешные милые, и же вся зовет к спасению, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими и наши в части молитвы, и исправи живот наш с заповедями Твоим, душу нашу, освети телеса очисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем в соединении веры и в разуме преступные Твоя славы, яко благословенно все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейшим сравнение Серафим, без истления Бога Ставрочию, сущую Богородицу, Тебе величаем. Именем Господним, Святейшим Владыком, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного и имя живи со судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенны все веки веков. Аминь. придите, поклонимся Сыну нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Сыну нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Сыну и Богу нашему, Божьего имя Твое спаси мы, в силе Твоей суди мы, Боже, услыши молитву мою в наших глаголах уст моих, яко чужди, восставши на мне крепцы, скажи душу мою, не предложивши Бога пред собою, сего Бог помогает мне, и Господь заступит души моей, отврати за врагом моим истину Твою, потреби их, волею прожу Тебе, исповимся именем Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избавил меня и сие на враги мои, возле око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, подними, услышь меня, воскреби печали моей, весьма оттокся от гласа вражия, служения грешича, яко уклонишь на меня беззаконие, и в огне враждвах ими, и сердце мое смятись во мне, ибо и смерти напади на меня. Страхи трепет прииди на меня, покрыми тьма, и рек туда смыкрыли, яко в глубине, полечи и кучию. Все удалился бегай, и удалился пустыне, чая Бога спасающих от полудуши от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко види беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью, обуди ты пред сынам его. Беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди, остолбан его, и хвалесть. Якаши бы враг твой сил мне претерпел бы губы, яще бы ненавидимя, и на меня бы не речал, был бы сок его. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знамя мой, и же куплю наслаждался со мной брашем, дому Божий, ходи к медийным решениям, да приедет на смерть меня, и достигнут вас живи, яко рукался в жилищах и их посреди их, а с Бога возвах, и Господь услыши меня, вечер за утро и полудня певем, и возвещу, услыши глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко в мной тебя со мною, услышит Бог и смирится, и прежде век не избавит изменения, яко не убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившихся сердца их, умягнувши совеса их почели, это осу стрелы, возверзани Господу печаль Твою, и Тебя припитает им даст век плыве праведнику. Ты же, Боже, не свидетельствуй остудни исцеления, мужья крови льсти, не приплывай дни свои, а же, Господи, уповай на Тебя, живой помощи Ближнего, в крови Бога Небесного, во дворице речет Господи, заступник мой сии, прибежище мое, Бог, уповай на Него, и как Ты избавит Тебя, осетил общее, свести мятежно, прежде вас своим осенить Тебя, под крыле Его надеешься, оружием обыди Тебя истинно Его, не убоишься, в страх ночного стрелы летящего дни, отвечу от меня приходящее, острящее беса полуденного, одет от страны твоей тысячи, тьма, уясню тебе, к тебе же не приближится, обачающим от твоим смотрящим воздаянию грешника, удрящая, как ты, Господи, упование мое бычнего положилось и привеющие твои, не приедет тебе зло, и рано не приблизится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда пред нашей камень ногу твою, нас предавеселись, когда наступишь, перешивая змея, яко на меня уповай, избавлю и покрыю, яко познай имя мое, бо завет ко мне услыши, Господи, из скорби, измою его, и прославлю его, долготой дни, исполню его, и явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастник, и престолом наместник, апостолом был, деяния обрелось, и боговдохновение, водение, восхода, сего ради слова истины исправляя, и вера ради пострадалась, и даже до крови, священному ученище Тимофея, море Христа Бога, спасися душам нашим, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Яконе и мое дерзновение, за премногие грехи наши Ты, и же от Тебя ручились, и моли Богородица Дева, много поможет моление матернее, к Богосердию Владыке, не презри грешных мольбы, все чистая, яко милости в есть, и спасти многие, и же и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят и щедрота Твоя, Господи, яко в нищах взяло, помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, чтобы смерть помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, чтобы смерть помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, чтобы смерть помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посвяти истине мощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Отче наши, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дожди нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Во святителе благочестно пожив, и мучение путь прошед, и дельские угасилися жертвы, и поборник был в Твоему стаду богомудрее, тем же Тебя почитающе тайного пьемти, от бед избавленный присно Твоими мольбами, Отче наш Тимофея, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые славами Христе Божие, долготерпеливе, много милостивее, много благоутробней, и же праведные любей и грешные милуей, и же связывай ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и нашу часть и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, душа нашего святителя, слава чистия, помышления, исправим мысли в чистии, и избави нас от всякие скорби, золой болезни, повреди нас святыми Твоими ангелы, до получения их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности в веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Чистейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Богослово-рощую сущую, Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшим Владыком благослови.
0: Молитвами Святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
1: Аминь. Боже и Господи, силы все, отвори Святителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспоставя на спасение рода нашего, честным Его крестом, рукописание грех наших, рассерзав и победив тем начало власти тьмы, сам Владыка человеку, любче прими и нас грешных, благодарственная сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых врага, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любови Твоей уязви души наша, на Тебе всегда взирающие, живо Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и преснесущего, зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Воздя начальствующих, учащих и учащих,

завтрашнее воскресение мертвых, сердце в тлении восстает же в нетлении, сердце не в честь восстает в славе, сердце в немощи.

прокажи, не очищаются и глухие слышат, мертвые восстают и нищие благовествуют, и блажен есть, и же аще не соблазнится о мне. Тема же исходящего, начат Иисус народом глаголати о Иоанне, часой за дости в пустыне видите, трость ли ветром колеблемо, но часой за дости видите, человек ли в мягкий риза облечено, сей же мягкое носящее в домех царских суть, но часой за дости видите, пророка ли, ей глаголю вам и лишь пророка, сей, бо есть, о нем же есть писано, сея посылаю ангела моего пред лицем твоим, и же уготовит путь твой пред тобою. Аминь, глаголю вам, не восставра.

Егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут, якоже бо Отец имет живот в себе, так даст и Сынови живот имейте в себе, и область даст Ему.

0: Вседержителю Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по милости и милости Твоей, молимся.

и преснопамятных святейших патриарсих православных и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду.

Все молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, а еже приятие молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшему обы душею в рази, и о еже

Еже благосердие мы милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе духа, Рцем все, Господи, услыши.

Господи Боже, сил Боже, спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, все бобрани хотящие, ополчившиеся, на святую Русь чающие, разделите и погубите, единый народ, и я восстане, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу и Твоею победу, верным чадам Твоим, по единству русские церкви ревнующим поспешествуй, братолюбие укрепи их и ответ избавит, запрети раздирающим вам рачению мук и ожесточение сердец резатую, я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спроверни, благодатью Твоей власти придержащей, ко всякому благу настави, мудростью обогати, войны вся, защитники Отечества нашего, заповеди Твои утверди, крепость духа и не спасти, от смерти раны пленения сохрани, священная кровь в изгнании сущей, в дом и введя учащей, напитай недугающей, страждущей, укрепи, исцели, смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подашь, всем же вознеси я, убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя веры, надежды, любви восставит паки во всех странах, святые Руси, мир, единомыслие, друг к другу, любовь. Обнови в людях твоих якобы единими устыдением, сердцем исповемося тебе, единому Богу, в Троице славенному, ты бы все наступление и победы, и спасение уповающим на тебя, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Молим Тебя, услыши, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о покоении души совших рабов Божиих, святейших патриархов Сергия Алексея, Фимина Алексия, священно-архимандритов Иеронима и Кирилла, спочившие братья и святые обители сия, и рабов Божиих, присно поминаемого игумена Модеста, Марии, Тамары, Иоанна, Зои, Григория, Надежды, Валентины, вождей и воинов на поле брани, за веру и отечество живот свой положивших, и всех, где ныне нами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и о еше простителься им,

беспокойся уже храм твой, где же твердо все горчи пивные, все священархи Монета Пиранем и Кирилл, почивший братьстве обители сия, вождей воинов на поле, брани за веру отечества, живой свой положивших и всех ныне нами упоминаемых, и всех ответ, почивших православных христиан, Христе Божий наше Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

0: святій своїй соборній апостольській церкві.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы ваше, Господи, и преклоните.
1: Тебе, Господи.
2: Пречесною великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Елица оглашение изыдите, оглашение изыдите, елица оглашение изыдите, да никто от оглашенных, елица вернее, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И мудрость.
2: Як уподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

0: спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме сем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих в онь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Яко да под державою Твоей всегда храним и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиева Лавры, Священно Архимандрита, да поменит Господь Бог во Царствие Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: И Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, и Сергия Патриарха Дмитровского, братья святые обители сия, всех вас, православных христиан, да поменит Господь Бог во Царствие Своем,

На страшнем судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Бога.

Первым помяни Господи великого Господина для нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкой сельской лавры священной архимандрита и господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Посадского и Дмитровского, их же дары святым твоим церквам в мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправильных,

сердцем славите и воспевайте пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Принесенных и освященных честных дарев.

0: Ем я во святые пренебесные мысленный свой жертвенник, во нем благоухание духовного, вознес послед нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота, христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшный судящий Христове просим.
1: Подай, Господи.
0: Соединение веры и причастия Святого Духа и спросившим сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Владыка, содерзновением неосужденно смейте присыпать Тебе небесного Бога Отца и Благого.

благодати, щедротами человека, любимый единородного Сына Твоего, с ним же благословен, если со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

хотя есть и человечье тело, лодочные страхи, приступи до нее, полишися, огонь бы есть. Божественно же первую кровь к общению, перевели, примирись и тебя печалившим, та же дерзает таинственная брашка ежде, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела лодочня, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источничай жизни и смерти, и все твари видимые и невидимые, свидетели безначального Отца, сопресосущный Сын, если безначальный, и многие ради благости, в последние дни, плоть облаки и все расплылись, погребы сазаны, неблагодарные, задравные Твоей крови, обнови верстевших и кромесество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши, Бог Господи, согреши к небо и при Твою, и не есть мы достойно возреть на высоту славы Твоя, прогнивай бы Твою благость, Твоя заповедь, приступи и не послушу Твоих повелений, но Ты, Господи, не сдобился, долго терпелив же много милостью, не предал и себя погибнуть из-за беззакония моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекал и си человеку любчу пророком Твоим, я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратить сей живу быть ему, не хочешь, ибо владыка создание Твоей руку погубить, не же благоволишь о погибли человечи сей, но хочешь и всем спастись от ним разум и сны прийти, тем же я, аще недостойный есть небесе и земли, и ся привременные жизни всего себе по моему греху и совсем по работе, и Твой оскорнимый образ на творение создания Твоей буйне, чаевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной Богу утробе дерзая прихожду, прими убывнее человеку любчен, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведные на грешные на покаяние, я очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моей святыни Твою часть приемля, соединюсь с этому телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд ми будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе и же и телом, вот еже недостойны тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святыни Твоих, Духа Святого общения, на пути живота вечного, и в благоприятен ответ на страшном судище Твоем, и я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоим благо, я же уготовилась любящим Тебя, Господи, ниже препрестанный Сего веки, аминь. Господи, Боже мой, веме конечно достойный, жадо волен, да подкров нидиши храма души моя, за неже весь пуст и пал сеясь, и не имаши мне места достойно.

еже главу поклоните, но я, кажется, за ты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирение моему, и я, кажа, восприялась и в ретепе, и в яслих гостовестных плодищи, сице восприми и в яслих гостовестной моей души, и воскверни на мое тело в нити, и я, кажа, не удостоилась в нити, и свечеряти согрешник, и думаю, симно прокаженного, так и изволил нити в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и я, кажа, не отвернулась и подобной мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицу и милосердием мне грешным, приходящим и прикасающимся, и я, кажа, не вознушался и си искорных я уст нечистых, целующих тебя ниже моих, вознушайся искорных моне уст нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мне угодно го твоего тела, и честнее твоей крови во освящение, просвещение, здравие и смирение моей души и телу, во обличение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего глупого обычая, во умерщвление страстей, становление заповедей твоих, приложение божественное твоей благодати и твоего прекрасного. Да я подерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, владыко, освети мою душу и тело, уми сердце, чревеса и утробы, всего меня обнови, и в корни страх Твоего унесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, укрепляй в мире живот мой, сподобляй меня, и не стой Тебе пристояние со святыми Твоими, молитвами и молениями Пречистая Твоя Матери, невещественных

0: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отвел меня си грешных дано общики в обыти святых Твоих сподобилось и благодарю Тебя ко мне, недостойного причастить все причисты Твоих небесных даров сподобилось и на Владыка человека любши нас ради, умери же и воскреси, и дарова нам страшное сея же отрайше таинство во благодение священий души телес наши, дашь быть и семь и небо исцеление души же и тела в отгнание всех досупротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душа нех моей силы, веру непростанную, любовь невысемерную, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твои, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царствия и присвоение, да во святыни Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминая всегда, и никто мы себе живу на Тебе, нашему Владыцу, благодетелю. И так усего жития, и шеду, о надежде живота вечного, присутствующий достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость, зрящая Твоего лица, доброту неизреченную, Ты выяси истинное желание.
1: Я не могу Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Чистейшее и чуть бесплатнейшее без сравнения и сравнения без изменения Бога, нашего сущего Богородица, ты величая нас.
1: Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе.
0: Слава Отцу и Святому и Святому Духу, и на ней Христовое великое вдохновение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейшего Владыко.

0: очистить грешник.
1: Аллилуйя, Боже, очисти
0: тебя грешник.
2: Благословен Бог, всегда ныне Христа, да нет.
3: Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царь Небесный, Отец, Небесный, Жизнь, Ты не жили здесь, и вся исполнилась, и прошу, Боги, пиши, не подать, и не селись, и вны. И очистен от всякие скверны, и спаси, блажи, души наши, святые Божие, святые грехи, святые смерти, помилуй нас. Святые Божие, святые грехи, святые смерти, помилуй нас. Святые Божие, святые грехи, святые смерти, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Дай Троица, помимо нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, и не твои грехи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и Христу, и Святому Духу, Отче наш, же и Сын, и Небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе, на земле, хлеб наш насущный дашь нам есть, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем дурникам нашим, и не веди нас на искушение,
2: Это Твое царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, на ней Христа родителя.

Я как приготовился к этому.

0: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, за веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Тешителю души истинной, живи здесь и все исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, прийди и вселистины и чистины, всякие скверны, спаси влажу душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный.

0: И на небесех да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Во святителе благочестно пожив мучение, путь прошед, идольские угасивые все жертвы, поборник быв твоему стаду богомудре, тем же тя почитающий тайного пиемти, от бед избавены присно твоими мольбами, Отче наш Тимофей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завойка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в час и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша, освятители, соучисти помышления, исправи мысли, учисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей, а славы, яко благословенной си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувимую, и славнейшую, и без сравнения, а серафим, без исцеления Богослова, родшую, сущую Богородицу, Тя величаю. Именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, имя же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей судими, Боже, услыши молитву мою, наши глаголы уст мои. Яко чужди восставши на меня и крепче изыскаши душу мою, не предложишь Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратить зла и врагом моим, истиной Твоей потреби. Волю пожру Тебе и славимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня и сина враги моя, возре око мое. Унуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вон мими, услыши меня. Во скорбе печалью моей и смитовся от гласа вражи от служения грешнича, яко уклонишь на мя беззаконие и во гневе враждоваху. Сердце мое смитеся во мне и боязнь смерти, напади на мя страх и трепет, прииди на мя и покрый мя тьма. И рех, кто даст мне крылья, яко голубине, и полещу, и почиюсь, а удалився, бегая, водворився в пустыне. Чаю Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, и раздели языки, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его беззаконию труд посреди его, и неправду не оскуди, отстопный голит твой лес. Яко аще бы враг уносил и претерпел бы губы, и аще бы ненавидимя на мя велеречивал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знаемый мой, же купно наслаждался, если со мной вражен дому Божий, ходи ко мне единомышлении. Да приидет же смерть на ня, и да снеду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша меня, як вечера за утро и полудня, побема возвещу, и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бога, смирит язык, прежде верхнеть Боим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишься завета Его, разделившись от неба лица Его и приближившись сердца и умякнувши словеса и паче, или таз устрела, возверзи на Господа печаль Твою, то тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, низведешь я в суде неоцесление, мужа и крови, и льси не приполовят дней своих. аже, Господи, уповаю на Тя. Живи и помощи вышнего в крови Бога Небесного речет Господь. Крови Бога Небесного во дворице речет Господи, весь заступник мой и сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавится от сети ловча, славите мятежных, плечма своим осените и под крыле Его, надеявшись оружием, обыдите истины Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дне, от вещи во тьме приходящей, от срящей песа полуденного, падет от страны Твоей тысяча, и тьма весную Тебе, к Тебе же не приближится. Обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище Твое, не приедет Тебе злой раны, не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповесть Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь, а камень ногу Твою на аспиде, Василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрыт, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, сними я с ним скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И нравом причастника, престолом наместника, апостолом был в деянии, обрел и си Боговдохновение, введение, восход. Сего ради слова истины исправляя, и вера ради пострадал, и си даже до крови священномученича Тимофея. Моли Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Яко не имам и дерзновения, за премногие грехи наши, Ты и же от Тебя родшегося, моли, Богородица, Тебе много поможет моление матерника, благосердие владыки. Не презри грешных, мольбы все чистые, яко милости есть и спаси моей, и же и страдать у нас изволивый. Скоро да предварят нечетруты Твои, Господи, яко в ничах он зело. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Во святителе благочестно пожив мучение, путь прошед, идольские угасилась жертвы, поборник бы к твоему стаду, Богомудрия, тем же тя почитающий тайного пиемти, от бед избавленный, присно твоими мольбами, Отче наш Тимофей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божий, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наша в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу, освятите леса, очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зола, болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем. достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, и славнейшую, и без сравнения, серафим, без осления, Богославорудшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы сия, твари, Содетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего и честным Его Христом рукописания, грех наших рассерзавы, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас, грешно благодарственные, сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого, всегубительного и мрачного прегрешения, всех ослабите нас, сечущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышлений лукавству, но любовью Твоей уязви душа наша, да к Тебе всегда взирающих. И еже от Тебе светом наставляемый Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыко,
2: благословенно Царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Oh.

0: И страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе, диаконстве, о всем причте и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Боже, храни имей в стране нашей, властях и воинстве ее.

0: Именем мирный Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

0: Славная Владычица наша, Богородица и Преснодева Мария, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ибо Твоя держава, Твое Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков.

0: благословенную и славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Как о благе человека любит Бог идти, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

и Духа Твоего мудро. Прокимен глаз седьмый, возвеселится праведников.

0: послание святого апостола Павла членами.
1: Помни,
0: братья, невесты, поели, что глаголит писание, я вам. Приповедует Бога и на Израиле по воле, Господи, пророки Твои избишен, и алтари Твои раскопашен, и аз остатки един, и ищет душу мою изъяти, но что глаголит ему Божий ответ, оставився себе 7000 мужей, и еще не преклонишься колено пред Валом, так обок не в нынешнее время, останок по избранию благодати быть, аще ли по благодати, то не отдел, за неблагодать уже не бывает благодать, аще ли отдел, тому не есть благодать, за небо дело уже не сделать, что обок его же не скажи Израиль, всего не получил, а избрание получил, прочие же ослепишися, якоже есть писан, дади им Богу руку умиление, очи не видите, уши не слышите, даже до внешних дней, и дается воля, да будет трапеза их, все, и Бог, и соблазн, и воздаяние их, да помрачатся очи их, ежели видите, и хребет их вынес лица, глаголю куба, еда согрешишь, да отходут, да не будет, но тех падений, спасение языком, воежи раздражите их, аще лежи прегрешение их, богатство мира, и от падения их, богатство языком, кальми паче, исполнение.

Во время оно, начатый Иисус, поношати градовом, в них же быша множайшие силы Его, за ней не покаяшися. Горе тебе, Хоразине, горе тебе, Вифсаидо, яко аще в Тире и Сидоне быша, силы были бывшие в вас, древле упо во вретище и пепели покаялись обыша. Обаче глаголю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день судный, неже вам. А ты, Капернауме, иже до небес вознесыся, до ада снидеши. За ней аще в Содоме быша, силы были бывшие в тебе, прибыли у бабыша до днешнего дне. Обаче глаголю вам, яко земли Содомстей отраднее будет день судный, неже тебе. В то время, отвечав Иисус рече, исповедаютеся, Отче, Господи небесе и земли, яко утаилась и сия от премудрых и разумных, и открылась

0: Отцем си, от сия души, и от всего помышления нашего Отце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Повелицей милости Твоей, молимся, услышь.

Отча блаженных и преснопамятных, святейших патриархов православных и создателей святых обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду,

радости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, преосвященного наместника, епископа Кирилла, с братьями святые.

Молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о ежеприятии молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего обы душею в рази, и о еже явите спасение Твое, рцем си, Господи, услыши и помилуй.

Еже благосердием и милостью презрете на воинство, и вся защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа, рцем си Господи услыши и милостивно помилуй.

Молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие

милости великолепности, и тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.

0: Господи, Боже сил, Боже спасения нашего, призви милостиво смиренно рабы Твоя, услыши и помилуй нас, Тебо брани хотящая, ополчившаяся на святую Русь, чаюсь разделить и погубить единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим и единстве русские церкви ревнующим поспешности. В духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающему омрачению умов и ожесточению сердец. Ризу Твоя велит церковь живаго Бога и замыслы их не спровергнут. Благодатью Твоею власти, придержащую ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и созащитники Отечества нашего, в заповедь Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, а смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные кровью и знанию сущую в дом и введи, алчущие на питание, дугающие страждущую укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подарок. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженную покаяние сотвори. Исполни нас, тяжем тебя веры, надежды, любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие. Друг к другу любовь обнови в людях Твоих, а куда единим и устыдненным сердцем исповемся Тебе, единому Богу в Троице славимо. Требуясь и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тебя и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим

0: усопших рабов Божии, святейших патриархов Сергия Алексея, Пимена Алексея, священных архимандритов Иеронима Кирилла, свочивших братьев, святые обители сиян и рабов Божиих, митрополита Исидора, митрополита Николая, архимандрита Илии, архимандрита Сергия, игумена, преснопамятного игумена Модеста, преснопамятного иеромонаха Германа, иеродиакона Поликарпа, Ольги, Владимира, Леонида, Петра, Александра, Агафьи, вожди его на поле брани за веру и отечество, животцы, положивших все здины не нами поминаемы, и всех от века почивших православных христиан, и воеже простите сим всякому прегрешению, вольному же и невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Душу, поддержит

0: апостол, собственно, храбов Божий, святейший патриарх, святая Алексия, Пивна Алексия, священный архимандрит Иеронима, священный архимандрит Кирилл, спасибо, братья, святые обители, сия, грабов Божий, на представленного Романаха Романа, на представленного Ирея, Сергия, на представленного Георгия, на представленного Тамары, на представленного Шальной Иннокене Валентины, на представленной Татьяны, Валерия, Валентин, Зоя, Галины, Валерия, Вода, Поле, Братья, за веру, Тихо, Соживутство, Положившие, всех усопших, Отец и братья наши, все погребенные и от века почившие, православные христиан, Христе Божий наш, и для славы восставаем с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятыми благим и царящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Помолитесь о оглашении Господи верен.
2: Господи, помилуй.
1: Верно грешен и помолимся, да Господь помилует их.
2: Господи, помилуй.
1: Огласите словом истины.
2: Господи, помилуй.
1: Открыть им Евангелие правды.

0: сохрани, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Оглашение главы ваше, Господи, ве преклоните.
1: Тебе, Господи.
2: Найти Тебе славу, святой, великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно во веки веков.
1: Аминь.
0: Лица оглашения, изыдите, да никто от оглашенных и лицеверней, и паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
0: Паки, миром Господу помолимся.

0: Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московской Руси, Свято-Троицкий Сергиева Лавры, Священа Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: И Господина нашего Преосвященника Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, с братьями святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: исполни молитву нашу, Господи.
1: Господи, помилуй.
0: О предложенных честных даре Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме семи с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя, душителя с наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мира верим.

0: крестьян всех кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и

0: Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Народного Сына Твоего, с Ним же благословенный Сиопе святыми благим, и сотворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков.
2: Аминь.

Thank you.

Господь Божий, сон не приди.

станем добре, станем со страхом Божьим, святое возношение.

Победнуйте, и поющая, вопиющая, взывающая и глаголющая.

все есть тело мое, где же забыла из мое, по уставлению

христианским, сияешь кровная, Нового Завета, я же за вы и за многих изливаемая, во оставление грехов.

Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.

Первый помяни Господи, великого Господина, царя Кирилла, святейшего патриарха Московского, святейший, и святотроицкие, Сергия Владосвященного Архимандрита, и Господина нашего Пресвященщика Кирилла, и епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и жадаю святым всем церквам, и в мире целый, честный, правый, долго действующий, правоправящий Слово Твое истины.

0: Долгожданный Гениус, соединив сердце, славите и воспевайте честное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
0: Да будет милости и великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
2: Вся святые, помянувши паки и паки, миром Господу помолимся. Священный, честный, дари Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Яко человека любит Бог наш, приими во святые и пренебесные мысленные свои жертвенник, воню благоухание духовного, вознес после на божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся. Избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.

0: Все кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшный судящий Христове просим. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Благоби нас, Владыко, по дерзновением не осуждеться, в свете призывать и Тебе, невестого Бога Отца.

Владея штаб Твоей силой слав, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.

благодатью и щедротой вечного любим, единородного Сына Твоего, с ним же благословенный Иисуса Пресвятым и Благим, и же утворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков.

Yeah.
Едини чистых и бледных, Господи, за неизреченных, и за человека любви, а наши все восприемы смешать для чистых небесных крови, пахнет, испарившиеся Духа Божественного нашествия, и во говорением Отца, и Сестушного Христе, и Иисусе, и мудрости Божией, а и Сыне Сего, Твоим восприятием, животворящим, спасительное страдание, воскрес, крест, любовь, Thank you.

0: со страхом Божиим и верою приступите.
1: Упорно с вами живем и Господь, упорно с вами
2: вечером. Каждый живет в этой моменте пред святым причащением. Верую, Господи, исповедуем, да потеемся воистину Христос, и Бога живаго пришедшего в век, и спасать перед первой смертью. Ища веру ко всей, самое пречистое тело Твое, и вся и самая чистая кровь Твоя, молюсь обо Тебе, помилуй меня, прости меня, превыше меня, моя Божья Господь. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, служу меня, что все это пречистое Твоя тайна, а с грехом эти в жизнь вечно они. Вечно Твоя тайна и действие, Божье причастие, когда приеми. Его врагов Твоим тайну подвесим, да стать нам для подвуда, но к разбойнике исповедую Тя, помяни меня, Господи, во правду свет поле. Да не в сударе в осуждении, будь я причинить, причинить Твоя тайна, Господи, но во исцеле души и тела. И сейчас могут только те, кто были на них, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и на то, и

0: сотворивший божественный, святый, пречистый, бессмертных, небесных, оживотворяющий страшный Христовый тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешный, спросивший сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Потесья священие наше и тихе слава воскования Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки.

Благослови, благословляйся, это Господь, освящай, дать упающая, спаси люди Твоя и благослови настояние Твое, исполнение в сердце Ты сохранил все те грехи, благолепие Дому Твоему, и тех воспоставь божественные силы, и не оставя нас упомающих на Тя, мир, мир, ветер, удар, церковь, Твоим священникам, Господь, все людям Твоим, только всякое дание блага, всегда совершенствуй ей, ходя в Тебе со светом, и Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господь, забыл,

0: Единогосмойте на вас, того благодати человека любит, всегда ныне и присно во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меси грешника наобщниками быть и святынь Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститеся причистых Твоих небесных даров сподобилась. Но, Владыка, человека, любча нас, ради умеры же воскресить, дарова бы нам страшные сие животворящее таинство. Во благо деяния, освящение души телес нашей, дашь быть и симы мне во исцеление души же и тела, во отнание всякого сопротивного просвещения очи в сердце моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерного, исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей, о благодати Твоего царства и присвоение да во святыни Твоей теми сохраняем. Твою благодать поминаю всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю. И так, о сего жития, и шеда надежды живота вечного, пресносущную, достигну покоя, держа празднующих, глаз непрестанный, бесконечная злада, зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты боись истинное желание, неизреченное веселье, любящихся Христе Боже наш, и Тя поется Тварь во веки, Владыка Христе Боже, Царю веков. И Содетелю всей благодарю Тебя всех, я же миси подо благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю куба Тебя, блажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все нестой крыло Твоею, даруй мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь и святынь Твоих по оставлению грехов и жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава воссылаемся Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волю, тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет миг живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного стать, одесную славу Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, я души надежда, покрою прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил умеюся недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия, родшее животворимя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробной Мати, помилуй меня и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем и смирение мыслей моих, и воззвание, пленение, помышление моих исподоби мя до последнего издыхания, неосужденно примати причистых тайн освящений, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние, исповедание, во ежепетие, славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные, и сила веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видество очи мои, спасение Твое, еже и всего готово пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славы людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам, князь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети несребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твоими словеси, наказуя отче Иоанне Златоусте, моли слово Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приял Иси божественной благодати Твоими устнами вся учишь и поклоняйтесь Троице единому Богу Иоанну, Златоусте всеблажений преподобни. Достойно хвалим Тебя, Иси бо наставник, яко божественный я являю, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений гласа, но притвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти ускори нам молитвы подчисленного моления, предстательствующих присно Богородице, чтущих Тя, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исления Бога, Слово, родшую, сущую Богородицу, Тя величаю.
1: Слава Тебе, Господи, Божье упование
0: наше. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитва же чистая, Твоя Матерь,
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Там еще два года.
1: Так я тоже не знаю. Ну, я не могу сейчас оставить вот так. Так вот, какому свободнику? Нет, не надо.

Yeah.

Thank you.

0: Господине нашем святейшем патриархе Кирилле и Господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве, Бог ты сидиаконстве, всем причте и люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: И начальствующих, учащих и учащихся, Господу

0: путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их Господу помог.
1: Господи, помилуй!
0: Избавитесь нам от всяких скорбей.

Отечество, Венцы, славную Владычицу нашу, Богородицу и Христа, Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Твоя держава и Твои, и царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно.

0: прошу, прислав мне послать мне искупление.
1: Я прошу, прислав мне.

брань, и обрети место и стада. Небо солнце и взят от камня место того, и положи возглавие себе из плана Сиона, и сон видит, и селестница утверждена на земле, и я же глава досязаши до небес, и в ангеле Божий восхождаху и нисхождаху по ней. Господь же, утверждавшийся на ней, ищи, а с Бог Авраамов, отца твоего, и Бог Исааков, не бойся, земля и держи.

распространится на море и ниву, и север, и на востоке. И возблагословятся у тебе вся колено земная и о семени твоем. И се аз тобою сохраняйся на всяком пути, а може аще пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, и яко неимом тебе оставите, доне же сотворите мне вся илика глагола к тебе. И восста Иаков от сна своего, и еще, яко есть Господь.

0: благословение Господне на вас, а по благодати человека любим, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Тебе, истинно, во веки веков, аминь! Господи, Боже, спасение моего, возьми во злах и в ночи пред Тобой, да внедет пред Тебя молитва моя, преклони Духа Твоя к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привинен бык с нисходящими в ров. Бык, яко человек без помощи, мертвым свобод, яко язви не спящий в гробе, их же не помянулось и к тому, идти от руки твоей я отринови не больше, положишими в рове преисподне, в темных и сени смертней, на мне отвернися ярость твоя, и вся волна твоя навелась на мя. Удалилась и знамя Твои по Твоей, положившую мерзость за себе, предан Бог и не скажда. Очи мои из немогости от нищеты, возла к Тебе, Господи, весь день. Воздей к Тебе руцы мои, еда мертвыми, творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесит в гробе милость Твоя и истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса Твои и правда Твоя земли забвений. И аз Тебе, Господи, возлав, и утро молитву мою претворит Тя, скую, Господи, отрейши душу мою, отвращающе лице Твое от мене, нищесть пас, и в труде под юности моей я, вознежишься, смирився и изнемогу, на мне придоши гневе Твое, устрашение Твое возмутишь меня, пободоши меня, как вода весь день, одержаши меня в клубе, удалилась от меня друга и искреннего, и знамя от моих от страстей. Господи Боже, спасение мое, говори во злах и в ночи пред Тобою. Да внедет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя, Господа, вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от искления живот Твой, венчающего Те милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои, обновиться, яко горля юность Твоя. Творяй милость, а не Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Свои Моисееве, сыновом Израилем, хотение Своя. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не живи враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесной в земле утвердил есть Господь милость свою на боящейся Его. Велико отстоял Христоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, пощедри Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, поминая по персии смы. Человек, яко трава дней, яко яко свет сильный, так он отцветит. Яко дух пройдет в нем, и не будет, и не познает ему места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на самих сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди, и котворите я. Господь на небеси, Богодого престол Свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа вся дела Его. На всяком месте владычества Его благослови душа моя Господа. На всяком месте владычества Его благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей, услышим и в правде Твоей, и не внидет сус рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирилась в землю живот мой, посадил весь темный, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну мне древние, поучився во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучався. Воздев Тебе руцы моя душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услышами, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего отныне и уподоблися нисходящим ров. Слышано сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тебя уповав. Скажи мне, Господи, путь Божий, путь мне, как Тебе взяв душу мою. Изми меня, враг мой, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и воли Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги моя, и погубишь вся остужающая душа моя, яко азам Твоей есть. Услышим, Господи, в правде Твоей и не внидет суд рабом Твоим. Услышим, Господи, в правде Твоей и не внидет суд рабом Твоим. Дух Твой благий наставит на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Святейшем Патриархе Кирилле и Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем Пресвитерстве, Бог Созидиаконстве, всем причтили у него.

и благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Боже, исповемся Тебе и призовем имя Твое, повемся чудеса Твое, и когда приму время аспорва Ты воссужду, растайся земля все живущие на ней, ас утвердил стопы я, грех беззаконующим, не беззаконную тебе, согрешающим, не возносите рога, не возрезайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко нижет исход, нижет запад, нижет пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господней, вина не растворение, исполнено растворение, и уклонись от сия сию, обачи дрожди, гони, истощись, испьют все грешные земли, аж же возрадуйся веку свою Богу, якулюся, роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно во веки веков. Аминь. Ведом во Иудеи, Бог в Израиле, вели имя Его, и быть в мире месте Его, и жилище Его в Сионе. Там усокруши крепости луков, оружие, меч и брань, просвещаешь это дивно от гор вечных, сметошься все неразумнее сердцем. Уснувши сном своим, уничтожи, обретоши все мужи богатство в руках своих, от запрещений Твоего Божия, яко воздремаши все отши на кони. Ты страшен и си, кто противостанет Тебе, то ли гнев Твой с небесе слышен, сотворилась и суд земля, убоясь и молча. Нигда восстать на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповедься Тебе, и останок помышления праздную идти. Помолитесь и воздадите Господи Богу нашему, все иже о Христого принесут дары страшному и отъемлющим духе князей, страшному паче царей земных. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Гласом им ко Господу возвал, гласом моим Богу и внятми, в день скорби моей, о Бога взысках рукама моим, а ночью пред ним и не прещен бы. Отвержися, утешися, душа моя, помяну Бога и возвеликся, поглумлякся и младушествуешь дух мой, предвористи стражбы очи моих, сметокси неглаголу, помысли дни первые, и лето вечное помянуха поучахся. Ночью сердце мое глумлякся и тужаше дух мой, да веки отринет Господи и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою сейчас, конча глагол от рода в род. И да забудет ущедрить и Бог, или удержит в огне своем щедроты своя, и рек ныне начах сия измены десницы Вышнего. Помяну дела Господни, яко помяну от начала чудеса Твои, поучусь во всех делях Твоих и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог верит, яко Бог наш, Ты си Бог творя чудеса, сказалось и в людях силу Твою. Избавилась и мышцы Твои, люди Твои, сыны Якули и Иосифы, видишь эти воды Божии, видишь эти воды, убоявшись, сметешься бездны, множество шума вод, глаз садаши, облаца, ибо стрелы Твои приходят, глаз грома Твоего в колесе, светишь молния Твоя вселенная, подвижешься и трепетно бы земля, в море пути Твои, стези Твои, на водах многих, и следы Твои не познаются, наставила и сяковцы, люди Твои, рукой Моисею, Аронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе идут.

0: Твоя держава, и Твоей царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Все множество отцов афонских собратья, ныне светло воспети Твоя Траковица, славное торжество, несть начальников, ангелов, предначатие, песни Твоя преславная нам извести. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все множество отцов афонских собратья, ныне светло воспети Твоя Траковица, славное торжество, несть начальника, ангелов, предначатие, песни Твоя преславная нам извести.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пасы Израиля в Анми, наставляя ковча Иосифа, сидяй на Херувимов и веся пред Ефремом и Вианином и Моносию, воздвигни силу Твою, прииди, Ваше, спасти нас. Боже, обрати и просвети лице Твое, спасемся. Господи Боже, сил, доколе гневаешься на молитву раб Твой, напитаешь нас хлебом слезным и напоишь нас, слезами в меру положилась и нас, пререкание соседом нашим, рази наши подражнейшины. Господи Боже, сил, обрати и просвети лице Твое, спасемся. Виноград из Египта принеслась и изгналась из языки и насадилась и... Пути сотворилось, и пред ним насадилось, и корень его, исполни землю, покры горы синие его, и ветви его, кедры Божие, простри розги его, до моря, и даже до рек отрасли его, из кони сложилось, и оплоты его, и обымают, и всем входящие путем, а за байве поряд убрав, и уединение диви по идее, Божия сила, обратись, и презри себе сей, вижте, посети виноград сей, и сверши ее, и Боже, насади десницу Твоей на Сына Человеческой, и Боже, укрепилась и себе». Боже, на гнева раскопано запрещение лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа, десница Твоя на Сына Человеческого, Его же укрепилась и себе, и неоступимо от Тебя оживишены, и имя Твое призовем, Господи Боже, сила обратины, и просвети лице Твое, спасемся. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог, став сонмим богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду, лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нищие оправдайте, измите нищую Бога, из руки грешничей избавите Его. Не познавши, не же разумеешь, во тьме ходит, да подвижется все основания земли, азрех, бози, естественные, вышнего все. Вы же, яко человеце, умираете, яко единок не сей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь во всех языцах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, кто уподобится Тебе, не примолчи, не же, кроти Боже, косе врази Твоего шумеши, ненавидящий Тебя воздвигоши главу, на люди Твои лукавнуши воли, свящаши на святые Твоя, реша, придите и потреби мне от языка, не поменеться имя Израилева к тому, яко совещаши единомышление, вкупе на Тебя завет завещаши, селение Идумейское, Измаэль, Мафа, Агари, Нигевала, Амона, Амалик, и на племенницы, живущими в Тире и Беасу, прииди с ними, бывшее заступление сыновом Лотом, сотвори мя комедиаму и сесария Каявиму, потоце Кисове, потребившися в Эндоре, бывшие к гной земные, положи князя их, яко Арива, и Зиви, и Зивей, и Салмана, вся князя их, и жереши, да наследим себе святилище Божие, Боже мой, положи, как кола, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляй дубрава, яко пламень пожигай горы, так опоженеши, я бурю Твоей, гневу Твоей сметеши, я исполни лица их бесчестия, взыщут имени Твоего, Господи, да посадятся и сметутся в век века, и посрамятся, и погибнут, и да познают яко имя Тебе, Господь, Ты един вышний по всей земле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Я благ, и человека любит Бог, и си тебе славу посылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, и пресно, и во веки веков.
0: Гавриил с небесе прежде послан бы из Тебе чистое, благовестите Твое бессеменное зачатие страшное, то и ныне в образе монашствующих явился и в яве, научите песни Твоей сию чудно начерта, сего ради си с пустынниками и общежителями Афоновы пием радуйся, и уже воспевай чини ангельстии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Гавриил с небесе, прежде послан бы из Тебе чистое, благовестите Твое бессеменное зачатие страшное, то и ныне в образе монастывающего явилось и явись и яви, научите песни Твои сию чудную черта, сего ради си с пустынниками и общежителями Афоны выпием, радуйся, и уже воспеваю чини ангельстии.

Бог наш, молитвами пречистой своей Матери, святых славных и сексуальных апостол, преподобных и богоносных из наших Сергий, Никон и прочих, радонеж и чудотворцев, святых апостолов, Варфоломея и Варнавы, и же и памятные не совершай, святых праведных, Бога Отец, святых моих всех святых, помилуй и спаси.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и препонем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и препонем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумея звание мое. Вольми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти удыши мя. Яко Бог не хотя беззаконие ты се, не приселится Тебе лукавно я, не же припутать беззаконие пред очима Твоима. Возненавидевши все делающие беззаконие, погубившиеся глаголящие лжо. Мужи крови листиво внушается Господь, а же множество милости Твои я. В недоудон Твой поклонился ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави мне правды Твоей, враг моих ради исправи при Тобой путь мой. Яко несть у всех истины, сердце и суетно, гроб отверг гортани их, языки своими щаху. Судим Божий, да отпадут от мысли своих, о множество нечестих и сыне я. Яко пригодишься, Господи, и да удоселятся все уповающие на Тебя, век возрадуются, селишься в них. И похвалится Тебе любящими Твоем, яко Ты благословишь праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище благости нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создать из земли и вселения от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, рекли си, обратитесь, сыны человечести. Яко ты сельщи лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, жми мои, иди стражи ночная. От нечижених лето будут, утро яко трава мимо идет. Утро процветет и приедет навечно, от подъета жестеет и искнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положи у себя законе наше пред Тобою, век наш посвящение Иса Твоего. Яко все дни наши, скудеши, гнен Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших, дни же 70 лет, аще же силах 80 лет, и множие труды болезни. Яко приди, крот и станы накажемся, кто весь тяжел гнева Твоего, и страха Твоего, ярость Твоей чести, десница Твоя, так и скажи мне, окованное сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе молен будет на рабы Твоя, исполнихомся золотой милости Твоей, Господи, возрадухомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смиренные се, лето вня же великом слая, и присно рабы Твои на дела Твои настави сыны их, и будет свет Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою себе, Господи, пою и разуми, пусть и не порочнее, когда придешь и ко мне, прихожда к незлобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагал пред очима моима, вещь законопреступную, творящая преступление возненавидях, не припри мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающих это искренника своего сего изгонях, гордым оком мне сыном сердцем сим не идях. Отче мой, наверное, семью посаждайте со мною, удяй по пути непорочной семи служаше, не живяше после дома моего Твою гордыню, глаголи неправедно не исправляше пред очима моима, во утре извивался грешной земли, еше подребись от града Господня, все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отцы все афонское множество, соберитесь все верно празднующие, не с радующейся и светло восклицающей все в веселье. Божия помати ныне от ангела преславно воспевается, тем же, яко Богородица присно сию славе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление под воздушем нашим. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Чтойте наречимо благодатное небо, яко сиялось и солнце правды. Рай, яко просеплась и цвет нетлений, дева, яко прибылась нетлена. Чистую Матерь, яко и милости на святых Твоих объятий, Сына Всебога, так умоли спастись душам нашим. Стопы мои на право посвятит Твоему, и Ты не обладает мной всякое беззаконие. Избави меня от греха человеческих, сохрани заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи. Я когда воспою славу Твою, весь великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети истинно немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, як и же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Як и Твое и Царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Архангельский глас вопием сесть царице, достойно есть, якого истину блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и ставим Христе Боже, долготерпеливе, много милости, много благоутробне, и же праведно любя грешный, милуя, и же вся завыка, спасение, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу часть молитвы, исправит живот наш заповедь Твоим, души нашего святителя очисти, помощение исправим мысли очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, дабы учением и соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения с Серафием, без истления Бога Соворожшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господня Святейшего Владыку благослови.
2: Боже, ущедрены, благословены, просвети лице Твое наны и помилуй ны.
0: Аминь.
2: Христе, святи истинный, просвещая, освящая всякого человека, грядущего в мир, да знаменится нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный, и исправи стопы наши деланию заповеди Твоих, молитвами пречистая Твоя Матери, всех Твоих святых.